0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 14 октября католическая церковь чтит память святого мученика Каллиста I, папы Римского. Будучи архидиаконом при папе Зефирине, он упорядочил катакомбы у Аппийской дороги. В 217 году Каллист был избран папой. Он значительно расширил кладбище, и с тех пор катакомбы у Римской дороги Аппия носят имя святого Каллиста. Святой Каллист правил церковью до 222 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Теодора Прокоповича. С января 30 по сентябрь 32 года он находился в заключении в тюрьмах Киева, Москвы, Ярославля. Погиб 14 октября 1942 года в концлагере Дахау. «В воле Твоей, мир мой, Господи!»
0: Новости из Ватикана по-русски. Тринадцатого октября папа Лев XIV перенес хирургическое вмешательство по удалению узлового образования в легком. После операции, прошедшей согласно плану, Святейший Отец вернулся в палату. Поздно вечером зал печати Святейшего Престола обнародовал подробности, изложенные личным врачом папы Луиджи Карбоне и хирургом Стефано Маргариторе, который провел операцию. Для радикального результата была удалена нижняя доля правого легкого посредством видеоассистированной торакоскопии. Гистологический анализ подтвердил предварительный диагноз – наличие легочной аденокарциномы. Святейший Отец находился в операционной около 3 часов. Продолжительность хирургического вмешательства составила около 1,5 часов. Операция прошла успешно и без осложнений. После пробуждения и короткого мониторинга Святейший Отец вернулся в свою палату на 10 этаж. Хирургической бригадой руководил профессор Стефано Маргариторе, которому ассистировали профессор Элиза Миачи, Мария Тереза Конджедо и Леонардо Чаварелла. Анестезиологическая бригада была составлена из профессора Массимо Антонелли, Джованни Пунцу и Джузеппе Белло. Рано утром 14 октября зал печати обновил информацию о состоянии здоровья папы Льва XIV. Ночь прошла спокойно. Очередная информация ожидается позднее, в первой половине дня. Двенадцатого октября папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане членов Общества Святого Петра, благотворительного объединения, основанного в Риме в 1869 году. На протяжении более 1,5 веков его участники от имени папы помогают нуждающимся, раздают горячие обеды, предоставляют ночлег бездомным и жилье семьям, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Вы помогаете Церкви являть ее прекрасный лик, свидетельствуя о Евангелии среди самых бедных и обездоленных, сказал Святейший Отец, поблагодарив членов общества за их служение. Размышляя о 3 основах призвания этой организации – молитве, деятельном служении и жертве, папа указал на то, что их объединяет и придает им смысл – милосердие. Молитва, по словам папы, основа милосердия. Человек не может дать того, чего сам не получил. В молитве мы принимаем любовь Бога, которая призвана делиться с другими. Поэтому члены общества вновь и вновь призваны обращаться к Слову Божию и молитве.

молитве, неиссякаемому источнику своего служения. Но полученная от Бога любовь не должна оставаться только внутренним переживанием. Она обращена к ближнему и становится конкретным делом, образом жизни и ее смыслом. Молитва исполняется, когда ведет человека к служению другим. Третья основа призвания – жертва – соединяет молитву и деятельное служение. Святейший Отец напомнил слова святого Августина. «Истинная жертва – это всякое дело, которым человек стремится соединиться с Богом в святом общении. Помощь ближнему также становится жертвой в полном смысле этого слова, когда совершается в единстве с Богом. Отдавая нуждающимся свое время, силы и энтузиазм, члены общества участвуют в деле самого Христа, который возлюбил нас и отдал за нас свою жизнь. Уже не я живу, но живет во мне Христос». Папа поблагодарил членов общества за пожертвование на лепту святого Петра и за их преданность Святейшему Отцу. «Ваша преданность всегда со мной. Я постоянно ношу подарок, который вы преподнесли мне в день избрания, и искренне благодарю вас за него», — сказал Лев XIV, имея в виду наперстный крест, подаренный ему членами общества 8 мая 2025 года в день избрания на кафедру святого Петра. В этом кресте хранятся частицы мощей четырех епископов – святого Льва Великого, святого Августина, святого Фомы Вилановского и блаженного Ансельмо Поланко. Завершая встречу, Святейший Отец верил членов общества, их семьи и всех, кому они служат, Пресвятой Богородице, почитаемой в Риме в образе «Salus Populi Romani» – «Спасение римского народа».

послании от 11 октября Лев XIV выразил благодарность 92-летнему кардиналу Джованни Баттисте Ре, завершившему шестилетнее служение на посту декана коллегии кардиналов. Его преемником стал 69-летний филиппинец Луис Антонио Тагли. Будучи молодым священником, Джованни Баттисте Ре начал работу в дипломатической службе Ватикана в 1970-х годах и впоследствии занимал ответственные посты в Римской Курии, тесно сотрудничая с семью римскими папами. Во время понтификата святого Иоанна Павла II он был ассессором государственного секретариата, секретарем конгрегации по делам епископов, а затем заместителем госсекретаря. В период Великого юбилея 2000 года иерарх координировал работу служб, обеспечивавших служение Папы Римского, его международные апостольские поездки и пасторские визиты по Италии. В начале нового тысячелетия Иоанн Павел II назначил прелата главой конгрегации по делам епископов и возвел в сан кардинала. В своем послании Лев XIV подчеркивает, что многолетний труд позволил кардиналу Ре приобрести глубокие знания о Вселенской Церкви, обогащенные многочисленными личными отношениями. Среди его отличительных качеств папа выделяет открытый, сердечный и прямой стиль и умение подходить к сложным вопросам мудро и практично, оставаясь верным учительству Церкви с большой любовью к преемнику святого Петра. В годы служения деканом коллегии кардиналов кардинал Ре стал особенно заметен для народа Божьего и не только. Папа напоминает о его пресвитерском свидетельстве во время богослужений, которые он возглавлял, в том числе на похоронах папы Франциска 26 апреля 2025 года. Лев XIV отмечает крепость веры и ревность кардинала в служении, сочетающиеся с трудолюбием, которое он черпал от семейных корней и любимой долины Валь-Камоника. Особое значение папа придает епископскому девизу Джованни Баттисте Ре «Virtus ex alto» – «Добродетель свыше». Иерарху всегда удавалось призывать и стяжать силу от Господа и его благодати, что еще больше вызывает уважение и благодарность у тех, кто его знает.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего апостольского нунция в Таиланде архиепископа Луи Брессана «Папы римские и Таиланд». Католическая община Таиланда представляет собой хорошо организованное и сплоченное меньшинство, которое принимает самое активное участие во многих инициативах социальной солидарности, открывая по всему Азиатскому королевству медицинские центры и школы высокого уровня. Документально подтвержденная история этой поместной церкви начинается 5 веков назад. Первое упоминание о христианах содержится в книге итальянского путешественника Людовика де Вартемы, который посетил Азию около 1505 года. Тогда в Сиаме жила община армян, которая торговала с Индией. Численность христиан возросла в XVI веке с приходом португальцев. Король Сиама дал разрешение на создание португальского лагеря Мубан-Португет на окраине древней столицы Аютхая, и вскоре небольшие поселения иностранных и местных христиан возникли также в Лигоре, Патани, Теннессериме и Мергуи. Заботу о духовном окормлении этих общин взяли на себя миссионеры-доминиканцы и иезуиты. Для этого в португальском лагере возвели 2 церкви. Гонимые в Японии и Аннаме, ныне Вьетнаме, христиане нашли убежище в более либеральном Сиаме. Большой импульс развитию церкви и ее деятельности в культурной и социальной сфере дал приезд в 1662 году французских священников из иностранных миссий в Париже. Их присутствие было постоянным, даже во времена трудностей во взаимоотношениях с местными властями. Папы римские были осведомлены о том, что происходит в Сиаме, поскольку получали сообщения от миссионеров и путешественников и через них давали указания для священников. Епископы Рима призывали их нести прежде всего Евангелие Христа, не насаждая культуру или политику Франции, Испании или Италии, тех стран, откуда они были родом. Французские священники сочли целесообразным, чтобы Папа Римский написал письмо королю Нараю Великому. Это привело к переписке, в результате которой в 1680 году король решил направить посольство в Рим. Однако корабль с делегацией затонул во время шторма у Мозамбикского пролива. 4 октября 1679 года Папа Римский Иннокентий XI решил написать 2-е письмо, которое было доставлено королю в 1682 году благодаря усердию французских миссионеров и, в частности, епископа Паулу. Неизвестно наверняка, достигло ли это письмо суверена до революции лета 1682 года и его смерти. В любом случае, в то же время французскому иезуиту Гаю Ташарду было поручено возглавить делегацию, отправлявшуюся в Рим в 1682 году с другим письмом короля. Сиамская делегация прибыла в Ватикан 16 декабря и была торжественно принята папой 23 декабря. В последующие дни происходили обмены подарками и визитами до прощальной церемонии 7 января 1689 года. Но всего несколько месяцев спустя делегация узнала о перевороте, произошедшем в Сиаме в период с мая по июль 1988 года. Отец Ташар пытался доставить папское письмо новому правителю, но безуспешно. В следующем столетии сохранить такие тесные отношения было невозможно, хотя папы римские регулярно назначали викариев для христианской общины в Сиаме. Переписка возобновилась только в XIX веке.

0: Новым отношениям способствовала многолетняя личная дружба между королем Монкутом и епископом бангкокским Иоанном Крестителем Палегуа. Поэтому, когда епископ отправился приветствовать новоизбранного монарха с просьбой разрешить ему покинуть страну для визита во Францию и Рим, король попросил его передать самое почтительное приветствие папе Римскому. Епископ предложил королю также написать письмо лично Пию IX. Послание короля было доставлено епископом в начале ноября в сопровождении двух молодых тайцев. Папа Мастай Ферретти решил ответить, доверив тому же миссионеру письмо от 20 декабря 1852 года, сопроводив его небольшой мозаикой с изображением пантеона. Подарок папы Римского был высоко оценен королевским двором, и в последующие годы король Монкут решил собрать специальную делегацию, отправив трех послов во Францию и к папе в Рим. Их миссия состоялась в 1861 году. Они привезли послание короля, гарантирующее свободу религии в азиатской стране, и дары, которые до сих пор хранятся в апостольской библиотеке Ватикана. Папская аудиенция состоялась в Ватикане 2 октября 1861 года. Чулалонгорн, вступивший на престол после смерти своего отца, короля Монкута, отправил принца Приздана Джумая в Европу. Находясь в Риме в начале июля 1884 года, принц получил специальную аудиенцию у папы Льва XIII. Это была прелюдия к визиту короля Чулалонгорна в Ватикан в 1897 году. Первая аудиенция главе нехристианского государства длилась около 20 минут и прошла в атмосфере радушия. «Я увидел в папе Римском сердце отца», — сказал король, который через несколько месяцев вернулся в Рим, чтобы посетить Ватиканскую базилику и ее купол. Вместе с ним был также наследный принц Маха Ваджиравут, который впоследствии стал королем Рамой VI. Король высоко ценил вклад христианских миссионеров в развитие страны, поэтому гарантировал свободу вероисповедания. Со своей стороны, католическая община старалась ответить взаимностью, открыв, среди прочего, современную школу в столице, Успенский колледж и больницу святого Людовика, которую посетит папа Франциск во время своей поездки. На эти усилия король ответил не только доброжелательным отношением, но и предоставлением католической церкви правового статуса в начале XX века, после чего в 1969 году были установлены дипломатические отношения наряду с учреждением апостольской нунциатуры. Это подводит нас к XX веку, когда с развитием коммуникаций и транспорта двусторонние контакты между Ватиканом и Бангкоком стали более интенсивными. С аудиенцией Пия XI королю Раме VII в 1936 году, Иоанна XXIII королевской чете в 1960 году и Павла VI в 1972 году. В 1984 году состоялась историческая поездка в Таиланд святого папы Иоанна Павла II. Католики азиатской страны продолжают вносить вклад в область образования и здравоохранения, оказывают помощь беженцам, а в последнее время и жертвам разрушительного цунами 2004 года.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!
2: Лаудейтур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Трансмиттимус миссе целебрационем. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: Celebramos Misa de memoria Sancte Teresie a Jesu, Virginis et Ecclesiae Doctoris, cum prefazione de Sanctis Virginibus et Prece Eucharistica Tertia.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 14 октября католическая церковь чтит память святого мученика Каллиста I, папы Римского. Будучи архидиаконом при папе Зефирине, он упорядочил катакомбы у Аппийской дороги. В 217 году Каллист был избран папой. Он значительно расширил кладбище, и с тех пор катакомбы у Римской дороги Аппия носят имя святого Каллиста. Святой Каллист правил церковью до 222 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Теодора Прокоповича. С января 30 по сентябрь 32 года он находился в заключении в тюрьмах Киева, Москвы, Ярославля. Погиб 14 октября 1942 года в концлагере Дахау. «В воле Твоей, мир мой, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Тринадцатого октября папа Лев XIV перенес хирургическое вмешательство по удалению узлового образования в легком. После операции, прошедшей согласно плану, Святейший Отец вернулся в палату. Поздно вечером зал печати Святейшего Престола обнародовал подробности, изложенные личным врачом папы Луиджи Карбоне и хирургом Стефано Маргариторе, который провел операцию. Для радикального результата была удалена нижняя доля правого легкого посредством видеоассистированной торакоскопии. Гистологический анализ подтвердил предварительный диагноз – наличие легочной аденокарциномы. Святейший Отец находился в операционной около 3 часов. Продолжительность хирургического вмешательства составила около 1,5 часов. Операция прошла успешно и без осложнений. После пробуждения и короткого мониторинга Святейший Отец вернулся в свою палату на 10 этаж. Хирургической бригадой руководил профессор Стефано Маргариторе, которому ассистировали профессор Элиза Миачи, Мария Тереза Конджедо и Леонардо Чаварелла. Анестезиологическая бригада была составлена из профессора Массимо Антонелли, Джованни Пунцу и Джузеппе Белло. Рано утром 14 октября зал печати обновил информацию о состоянии здоровья папы Льва XIV. Ночь прошла спокойно. Очередная информация ожидается позднее, в первой половине дня. Двенадцатого октября папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане членов Общества Святого Петра, благотворительного объединения, основанного в Риме в 1869 году. На протяжении более 1,5 веков его участники от имени папы помогают нуждающимся, раздают горячие обеды, предоставляют ночлег бездомным и жилье семьям, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Вы помогаете Церкви являть ее прекрасный лик, свидетельствуя о Евангелии среди самых бедных и обездоленных, сказал Святейший Отец, поблагодарив членов общества за их служение. Размышляя о 3 основах призвания этой организации – молитве, деятельном служении и жертве, папа указал на то, что их объединяет и придает им смысл – милосердие. Молитва, по словам папы, основа милосердия. Человек не может дать того, чего сам не получил. В молитве мы принимаем любовь Бога, которая призвана делиться с другими. Поэтому члены общества вновь и вновь призваны обращаться к Слову Божию и молитве, неиссякаемому источнику своего служения. Но полученная от Бога любовь не должна оставаться только внутренним переживанием. Она обращена к ближнему и становится конкретным делом, образом жизни и ее смыслом. Молитва исполняется, когда ведет человека к служению другим. 3-я основа призвания – жертва, соединяет молитву и деятельное служение. Святейший Отец напомнил слова святого Августина. «Истинная жертва – это всякое дело, которым человек стремится соединиться с Богом в святом общении. Помощь ближнему также становится жертвой в полном смысле этого слова, когда совершается в единстве с Богом. Отдавая нуждающимся свое время, силы и энтузиазм, члены общества участвуют в деле самого Христа, который возлюбил нас и отдал за нас свою жизнь. Уже не я живу, но живет во мне Христос». Папа поблагодарил членов общества за пожертвование на лепту святого Петра и за их преданность Святейшему Отцу. «Ваша преданность всегда со мной. Я постоянно ношу подарок, который вы преподнесли мне в день избрания, и искренне благодарю вас за него», — сказал Лев XIV, имея в виду наперстный крест, подаренный ему членами общества 8 мая 2025 года в день избрания на кафедру святого Петра. В этом кресте хранятся частицы мощей 4 епископов – святого Льва Великого, святого Августина, святого Фомы Вилановского и блаженного Ансельмо Поланко. Завершая встречу, Святейший Отец вверил членов общества, их семьи и всех, кому они служат, Пресвятой Богородице, почитаемой в Риме в образе «Salus Populi Romani» – спасение римского народа.

послании от 11 октября Лев XIV выразил благодарность 92-летнему кардиналу Джованни Баттисте Ре, завершившему шестилетнее служение на посту декана коллегии кардиналов. Его преемником стал 69-летний филиппинец Луис Антонио Тагли. Будучи молодым священником, Джованни Баттисте Ре начал работу в дипломатической службе Ватикана в 1970-х годах и впоследствии занимал ответственные посты в Римской Курии, тесно сотрудничая с семью римскими папами. Во время понтификата святого Иоанна Павла II он был ассессором государственного секретариата, секретарем конгрегации по делам епископов, а затем заместителем госсекретаря. В период Великого юбилея 2000 года иерарх координировал работу служб, обеспечивавших служение Папы Римского, его международные апостольские поездки и пасторские визиты по Италии. В начале нового тысячелетия Иоанн Павел II назначил прелата главой конгрегации по делам епископов и возвел в сан кардинала. В своем послании Лев XIV подчеркивает, что многолетний труд позволил кардиналу Ре приобрести глубокие знания о Вселенской Церкви, обогащенные многочисленными личными отношениями. Среди его отличительных качеств папа выделяет открытый, сердечный и прямой стиль и умение подходить к сложным вопросам мудро и практично, оставаясь верным учительству Церкви с большой любовью к преемнику святого Петра. В годы служения деканом коллегии кардиналов кардинал Ре стал особенно заметен для народа Божьего и не только. Папа напоминает о его пресвитерском свидетельстве во время богослужений, которые он возглавлял, в том числе на похоронах папы Франциска 26 апреля 2025 года. Лев XIV отмечает крепость веры и ревность кардинала в служении, сочетающиеся с трудолюбием, которое он черпал от семейных корней и любимой долины Валь-Камоника. Особое значение папа придает епископскому девизу Джованни Баттисте Ре «Virtus ex alto» – «Добродетель свыше». Иерарху всегда удавалось призывать и стяжать силу от Господа и его благодати, что еще больше вызывает уважение и благодарность у тех, кто его знает.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего апостольского нунция в Таиланде архиепископа Луи Брессана «Папы римские и Таиланд». Католическая община Таиланда представляет собой хорошо организованное и сплоченное меньшинство, которое принимает самое активное участие во многих инициативах социальной солидарности, открывая по всему Азиатскому королевству медицинские центры и школы высокого уровня. Документально подтвержденная история этой поместной церкви начинается 5 веков назад. Первое упоминание о христианах содержится в книге итальянского путешественника Людовика де Вартемы, который посетил Азию около 1505 года. Тогда в Сиаме жила община армян, которая торговала с Индией. Численность христиан возросла в XVI веке с приходом португальцев. Король Сиама дал разрешение на создание португальского лагеря Мубан-Португет на окраине древней столицы Аютхая, и вскоре небольшие поселения иностранных и местных христиан возникли также в Лигоре, Патани, Теннессериме и Мергуи. Заботу о духовном окормлении этих общин взяли на себя миссионеры-доминиканцы и иезуиты. Для этого в португальском лагере возвели 2 церкви. Гонимые в Японии и Аннаме, ныне Вьетнаме, христиане нашли убежище в более либеральном Сиаме. Большой импульс развитию церкви и ее деятельности в культурной и социальной сфере дал приезд в 1662 году французских священников из иностранных миссий в Париже. Их присутствие было постоянным, даже во времена трудностей во взаимоотношениях с местными властями. Папы римские были осведомлены о том, что происходит в Сиаме, поскольку получали сообщения от миссионеров и путешественников и через них давали указания для священников. Епископы Рима призывали их нести прежде всего Евангелие Христа, не насаждая культуру или политику Франции, Испании или Италии, тех стран, откуда они были родом. Французские священники сочли целесообразным, чтобы Папа Римский написал письмо королю Нараю Великому. Это привело к переписке, в результате которой в 1680 году король решил направить посольство в Рим. Однако корабль с делегацией затонул во время шторма у Мозамбикского пролива. 4 октября 1679 года Папа Римский Иннокентий XI решил написать 2-е письмо, которое было доставлено королю в 1682 году благодаря усердию французских миссионеров и, в частности, епископа Паулу. Неизвестно наверняка, достигло ли это письмо суверена до революции лета 1682 года и его смерти. В любом случае, в то же время французскому иезуиту Гаю Ташарду было поручено возглавить делегацию, отправлявшуюся в Рим в 1682 году с другим письмом короля. Сиамская делегация прибыла в Ватикан 16 декабря и была торжественно принята папой 23 декабря. В последующие дни происходили обмены подарками и визитами до прощальной церемонии 7 января 1689 года. Но всего несколько месяцев спустя делегация узнала о перевороте, произошедшем в Сиаме в период с мая по июль 1988 года. Отец Ташар пытался доставить папское письмо новому правителю, но безуспешно. В следующем столетии сохранить такие тесные отношения было невозможно, хотя папы римские регулярно назначали викариев для христианской общины в Сиаме. Переписка возобновилась только в XIX веке.

0: Новым отношениям способствовала многолетняя личная дружба между королем Монкутом и епископом бангкокским Иоанном Крестителем Палегуа. Поэтому, когда епископ отправился приветствовать новоизбранного монарха с просьбой разрешить ему покинуть страну для визита во Францию и Рим, король попросил его передать самое почтительное приветствие папе Римскому. Епископ предложил королю также написать письмо лично Пию IX. Послание короля было доставлено епископом в начале ноября в сопровождении двух молодых тайцев. Папа Мастай Ферретти решил ответить, доверив тому же миссионеру письмо от 20 декабря 1852 года, сопроводив его небольшой мозаикой с изображением пантеона. Подарок папы Римского был высоко оценен королевским двором, и в последующие годы король Монкут решил собрать специальную делегацию, отправив трех послов во Францию и к папе в Рим. Их миссия состоялась в 1861 году. Они привезли послание короля, гарантирующее свободу религии в азиатской стране, и дары, которые до сих пор хранятся в апостольской библиотеке Ватикана. Папская аудиенция состоялась в Ватикане 2 октября 1861 года. Чула Лонгорн, вступивший на престол после смерти своего отца, короля Монкута, отправил принца Приздана Джумая в Европу. Находясь в Риме в начале июля 1884 года, принц получил специальную аудиенцию у папы Льва XIII. Это была прелюдия к визиту короля Чула Лонгорна в Ватикан в 1897 году. Первая аудиенция главе нехристианского государства длилась около 20 минут и прошла в атмосфере радушия. «Я увидел в папе Римском сердце отца», — сказал король, который через несколько месяцев вернулся в Рим, чтобы посетить Ватиканскую базилику и ее купол. Вместе с ним был также наследный принц Маха Ваджиравут, который впоследствии стал королем Рамой VI. Король высоко ценил вклад христианских миссионеров в развитие страны, поэтому гарантировал свободу вероисповедания. Со своей стороны, католическая община старалась ответить взаимностью, открыв, среди прочего, современную школу в столице, Успенский колледж и больницу святого Людовика, которую посетит папа Франциск во время своей поездки. На эти усилия король ответил не только доброжелательным отношением, но и предоставлением католической церкви правового статуса в начале XX века, после чего в 1969 году были установлены дипломатические отношения наряду с учреждением апостольской нунциатуры. Это подводит нас к XX веку, когда с развитием коммуникаций и транспорта двусторонние контакты между Ватиканом и Бангкоком стали более интенсивными. С аудиенцией Пия XI королю Раме VII в 1936 году, Иоанна XXIII королевской чете в 1960 году и Павла VI в 1972 году. В 1984 году состоялась историческая поездка в Таиланд святого папы Иоанна Павла II. Католики азиатской страны продолжают вносить вклад в область образования и здравоохранения, оказывают помощь беженцам, а в последнее время и жертвам разрушительного цунами 2004 года.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 15 октября католическая церковь чтит память святой Терезы Иисуса, девы и учителя церкви. В шестилетнем возрасте Тереза научилась читать, пристрастилась к чтению житий святых. В 20 лет она вступила в кармелитский орден, и вместе с Иоанном Креста они осуществили реформу этого ордена. Особую ценность представляет автобиография как свидетельство духовного пути святой женщины. В автобиографии святая Тереза пишет: «Я не буду говорить о том, о чем не знала бы по моему собственному или чужому опыту. Господу было угодно, чтобы в моей душе с самого раннего детства был запечатлен путь истины». Святая Тереза упоминает о том, что идущие путем молитвы больше других нуждаются в руководстве, и чем выше их духовность, тем острее эта нужда. Святая Тереза Иисуса умерла 15 октября 1582 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Антония Жуковского. Он служил в Благовещенске, Барнауле, Новониколаевске и Иркутске. Арестован в 1926 году, расстрелян в новосибирской тюрьме 12 октября 1937 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Римский благополучно провел ночь в больнице, он поднялся и позавтракал. Об этом в телеграм-канале сообщила 15 октября пресс-служба Святейшего Престола, информируя о состоянии здоровья папы Льва XIV, госпитализированного в больницу Джемелли в связи с операцией 13 октября. 14 октября зал печати сообщил новые сведения о состоянии здоровья папы после проведенной накануне операции. Святейший Отец прошел предусмотренные после операции обследования, анализы крови и рентгенографию грудной клетки. Результаты подтверждают, что послеоперационный период протекает благоприятно. Показатели находятся в пределах нормы для данного вида хирургического вмешательства. Святейший Престол передал информацию, предоставленную доктором Луиджи Карбоне, директором Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, и профессором Стефано Маргариторе, руководителем медицинской бригады торакальной хирургии, которая 13 октября провела папе Льву XIV операцию по удалению нижней доли правого легкого, пораженной аденокарциномой, с применением видеоассистированной техники. Святейший Отец прошел курс дыхательной физиотерапии и начал ходить по палате. Он возобновил обычное питание, позавтракал и пообедал. Послеоперационный период протекает в соответствии с прогнозом, говорится в сообщении зала печати. Папа обратился с заключительным посланием к участникам встречи, приуроченной к десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». «Дорогие братья в епископстве, дорогие семьи, братья и сестры, как вы знаете, в эти дни я не мог быть среди вас. От всего сердца благодарю за молитвы и за работу, которую вы проделали вместе». То, что вы делились своим опытом и внимательно слушали друг друга, поистине дар для всей Церкви. Я особенно признателен семьям, рассказавшим о своих радостях, трудностях и надеждах, равно как и главам восточных католических церквей и председателям епископских конференций, за подготовительную работу и за время, которое они посвятили этой встрече. Я ознакомлюсь с итогами вашей работы и дискуссии и в свое время изложу свои мысли. Тем временем прошу вас начать делиться увиденным и полученным со своими епископскими конференциями и епархиями и продолжать провозглашать Евангелие вместе с семьями, черпая от богатства Amoris Laetitia. Я особенно надеюсь, что сами семьи будут еще активнее участвовать в жизни и миссии ваших поместных церквей и помогут вам распознать те дороги, по которым нужно пройти. Когда вы вернетесь домой, прошу заверить всех членов ваших общин в моей духовной близости и передать слова ободрения, припоручая каждого из вас покровительству святого семейства из Назарета. Я прошу молиться обо мне, как я молюсь о вас. С радостью преподаю всем апостольское благословение.

14 октября, в 10-ю годовщину апостольского увещания Папы Франциска «Амурис Летиция» – «Радость любви», на площади Святого Петра в Ватикане состоялась торжественная святая месса. Во время богослужения кардинал Луис Антонио Тагли, декан коллегии кардиналов, огласил проповедь Папы Льва XIV, подготовленную Святейшим Отцом, который находится на лечении в римской клинике Джемелли. Евхаристическое торжество стало поводом вновь обратиться к духовному и пастырскому наследию Амурис Летиция и осмыслить его значение для жизни христианских семей. Размышляя над гимном любви апостола Павла, Лев XIV раскрывает христианское понимание брака как союза любви, духовной близости и самоотдачи, в котором отражается любовь Бога. Супруги день за днем учатся вместе созидать свою жизнь, причем неповторимость каждого раскрывается через дар другого. Так воплощается призвание к непоколебимому замыслу разделить друг с другом и совместно созидать все бытие. Без любви даже самые выдающиеся способности теряют свою подлинную ценность. Человек становится подобен меди звенящей или кимвалу звучащему. Подлинная любовь, подчеркивает Святейший Отец, не возникает внезапно в момент заключения брака. К ней человек готовится с самого детства. Папа Франциск писал в «Амурис Летиция», что каждый человек готовится к браку с самого рождения. Все, что человек получает в семье в годы взросления, должно помочь ему узнать собственную историю и стать способным к принятию на себя полного и окончательного обязательства. Поэтому подготовка к браку не может ограничиваться курсами непосредственно перед свадьбой. Она предполагает длительное воспитание в любви, сопровождающее человека на пути взросления. Особое значение имеют добродетели, среди которых Папа Франциск особо выделяет целомудрие как драгоценное условие для развития искренней межличностной любви. Именно в семейной любви, не избавленной от трудностей, ошибок и падений, но исполненной красоты повседневной жизни, человек учится любить. Верность родителей, их забота друг о друге и о детях становятся свидетельством Евангелия. Такие семьи, живущие своим призванием без громких слов, но порой с поистине героической преданностью, приносят плод, о котором говорит Христос. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Особое призвание семьи – хранить жизнь от зачатия до естественного завершения, принимать детей как дар и оставаться открытой к рождению новой жизни. Не менее важна повседневная духовная жизнь, семейная молитва и участие в воскресной Евхаристии помогают супругам и детям возрастать в общении с Господом. Так семья становится местом воспитания в вере, а церковь раскрывается как семья семей. В завершение проповеди, оглашенной кардиналом Тагли, прозвучало обращение Святейшего Отца к блаженнейшему Павлу III, патриарху Халдейской католической церкви. В нем подчеркивалось значение общения с преемником Петра как выражение единства в вере. Папа также выразил молитвенную близость верным Халдейской церкви, которые, несмотря на многочисленные испытания, продолжают мужественно свидетельствовать о Христе. Богослужение завершилось молитвой к святому семейству, приведенной в заключительной главе «Амурис Летиция». В ней выражается надежда на то, что семьи станут местами общения и горницами молитвы, подлинными школами Евангелия и малыми домашними церквами.

Последний день встречи иерархов в Ватикане, посвященный апостольскому посланию Папы Франциска о семье, проходил уже без Святейшего Отца, который находится в эти дни в больнице. Прелаты передали Папе Льву послание духовной близости и любви. «Мы сопровождаем вас молитвой с пожеланиями быстрого восстановления. Припоручаем Господу вас и всех, кто за вами ухаживает. Мы благодарны за то, что вы пожелали провести эту встречу и мотивировали нас к тому, чтобы прислушаться к семьям и к путям наших церквей. Продолжая работу, мы чувствуем, что вы рядом и носим в себе вашу заботу о семьях во всем мире», говорится в письме папе от участников встречи. 13 октября они размышляли на тему христианской семьи как субъекта церковной миссии. Вероник Ланшан, делегат из Франции, работающая в системе душепопечения о семьях, в своем докладе подчеркнула, что христианские семьи не только адресаты пасторской деятельности церкви, они главные участники семейной евангелизации. Причину этого Ланшан видит в том, что на протяжении супружеской жизни люди учатся любить друг друга, несмотря на слабости и ограничения. Их любовь созревает на протяжении всей жизни, подкрепляясь благодатью таинств. В семейной жизни взращиваются такие основополагающие способности, как диалог, прощение, терпение, самоотдача и взаимное уважение. Но главное в том, что семья является местом безоговорочного принятия. Мы не выбираем семью, в которой живем, поэтому учимся жить вместе при всех различиях темпераментов, поколений и жизненных путей. Сохранять семейные узы, несмотря на напряженность, оставлять пространство каждому члену семьи, принимать новоприбывших и заботиться о самых слабых – все это может проявиться в каждой семье, которая старается жить по-евангельски, даже когда ее ситуация не соответствует полностью христианскому идеалу. Нередко люди, далекие от церкви, спонтанно обращаются за поддержкой в своих проблемах, за советом или утешением именно к христианским семьям, поскольку улавливают в них особую внимательность к людям, верность обязательствам и надежду, вселяющую доверие. Поэтому следует еще больше признать их роль в пасторской работе. Ланшан перечислила примеры вовлечения семей в евангелизацию. Это участие пожилых семейных пар в подготовке молодых к таинству брака, создание семейных домов в епархиях, вклад супружеских пар в разработку пасторских ориентиров по работе с разведенными и второбрачными. Со своей стороны кардинал Протейс Ругамва поделился африканским опытом участия семей в евангелизации. В Восточной Африке существует особое служение супружеских пар и семей, подкрепляемое африканской концепцией церкви как семьи и развитием малых христианских общин. Восприятие церкви как семьи способствует сильному чувству принадлежности, которая побуждает церковную общину действовать сообща. Малые христианские общины существуют в Африке с 1970-х годов. Они позволили преобразить церковь в семью семей, где верующие не чужие друг другу, и им проще взаимодействовать, планировать и осуществлять евангелизационную миссию. Внутри этих структур и сформировались особые служения мирян. Служение общинных связей, служение таинств, служение экономического развития, служение развитию женщин, служение здоровья семьи и общины, молодежное пасторское служение ради продвижения призваний мирян и монашествующих, включая подготовку будущих пасторских служителей, семей и супружеских пар.

0: В октябре около 50 детей прошли бесплатное офтальмологическое обследование в педиатрическом диспансере Святой Марфы в Ватикане. Акция была приурочена ко Всемирному дню зрения и состоялась при поддержке международного фонда One Sight Essilor Luxottica, содействующего доступу к проверке зрения и обеспечению нуждающихся очками. Детям проверяли зрение и при необходимости подбирали очки. Если выявленные нарушения требовали дополнительной диагностики, врачи рекомендовали пройти дальнейшее обследование. Префект Департамента службы милосердия, президент педиатрического диспансера Святой Марфы, архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин, назвал эту акцию конкретным и действенным проявлением благотворительности. По его словам, помощь должна творчески отвечать на меняющиеся потребности людей, не ограничиваясь разовыми мерами. Нарушения зрения могут затруднять обучение и развитие детей, ограничивая их возможности в будущем. Глава фонда One Sight Essilor Luxottica Андреа Рендина подчеркнул, что доступ к офтальмологической помощи важен не только для здоровья, но и для полноценного развития ребенка. Офтальмолог Валерия Пендино, участвовавшая в акции как доброволец, отметила, что невыявленные в детстве проблемы со зрением могут нарушать развитие одного или обоих глаз. Это подчеркивает важность своевременного обследования детей. В диспансере Святой Марфы медицинскую помощь оказывают около 70 врачей при поддержке 40 добровольцев. По словам руководителя диспансера, сестры Анны Луизы Рицелло, важно развивать и другие направления помощи детям, в частности, логопедию и психомоторную поддержку. Многие дети, растущие в двуязычной среде, нуждаются в занятиях с соответствующими специалистами. Для многих семей диспансер стал постоянным источником поддержки. Здесь медицинская помощь сочетается с заботой о детях, чьи семьи испытывают финансовые трудности.
1: Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 15 октября, Католическая Церковь чтит память святой Терезы Иисуса, Девы и Учителя Церкви. В шестилетнем возрасте Тереза научилась читать, пристрастилась к чтению житий святых. В 20 лет она вступила в кармелитский орден, и вместе с Иоанном Креста они осуществили реформу этого ордена. Особую ценность представляет автобиография как свидетельство духовного пути святой женщины. В автобиографии святая Тереза пишет: «Я не буду говорить о том, о чем не знала бы по моему собственному или чужому опыту. Господу было угодно, чтобы в моей душе с самого раннего детства был запечатлен путь истины». Святая Тереза упоминает о том, что идущие путем молитвы больше других нуждаются в руководстве, и чем выше их духовность, тем острее эта нужда. Святая Тереза Иисуса умерла 15 октября 1582 года. Сегодня Католическая Церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Антония Жуковского. Он служил в Благовещенске, Барнауле, Новониколаевске и Иркутске. Арестован в 1926 году, расстрелян в новосибирской тюрьме 12 октября 1937 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Римский благополучно провел ночь в больнице, он поднялся и позавтракал. Об этом в телеграм-канале сообщила 15 октября пресс-служба Святейшего Престола, информируя о состоянии здоровья папы Льва XIV, госпитализированного в больницу Джемелли в связи с операцией 13 октября. 14 октября зал печати сообщил новые сведения о состоянии здоровья папы после проведенной накануне операции. Святейший отец прошел предусмотренные после операции обследования, анализы крови и рентгенографию грудной клетки. Результаты подтверждают, что послеоперационный период протекает благоприятно, показатели находятся в пределах нормы для данного вида хирургического вмешательства. Святейший Престол передал информацию, предоставленную доктором Луиджи Карбоне, директором Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, и профессором Стефано Маргариторе, руководителем медицинской бригады торакальной хирургии, которая 13 октября провела папе Льву XIV операцию по удалению нижней доли правого легкого, пораженной аденокарциномой, с применением видеоассистированной техники. Святейший отец прошел курс дыхательной физиотерапии и начал ходить по палате. Он возобновил обычное питание, позавтракал и пообедал. Послеоперационный период протекает в соответствии с прогнозом, говорится в сообщении зала печати. Папа обратился с заключительным посланием к участникам встречи, приуроченной к десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». «Дорогие братья в епископстве, дорогие семьи, братья и сестры, как вы знаете, в эти дни я не мог быть среди вас. От всего сердца благодарю за молитвы и за работу, которую вы проделали вместе». То, что вы делились своим опытом и внимательно слушали друг друга, поистине дар для всей Церкви. Я особенно признателен семьям, рассказавшим о своих радостях, трудностях и надеждах, равно как и главам восточных католических церквей и председателям епископских конференций, за подготовительную работу и за время, которое они посвятили этой встрече. Я ознакомлюсь с итогами вашей работы и дискуссии и в свое время изложу свои мысли. Тем временем прошу вас начать делиться увиденным и полученным со своими епископскими конференциями и епархиями и продолжать провозглашать Евангелие вместе с семьями, черпая от богатства Amoris Laetitia. Я особенно надеюсь, что сами семьи будут еще активнее участвовать в жизни и миссии ваших поместных церквей и помогут вам распознать те дороги, по которым нужно пройти. Когда вы вернетесь домой, прошу заверить всех членов ваших общин в моей духовной близости и передать слова ободрения, припоручая каждого из вас покровительству святого семейства из Назарета. Я прошу молиться обо мне, как я молюсь о вас. С радостью преподаю всем апостольское благословение.

14 октября, в 10-ю годовщину апостольского увещания Папы Франциска «Амурис Летиция» — «Радость любви», на площади Святого Петра в Ватикане состоялась торжественная святая месса. Во время богослужения кардинал Луис Антонио Тагли, декан коллегии кардиналов, огласил проповедь Папы Льва XIV, подготовленную Святейшим Отцом, который находится на лечении в римской клинике Джемелли. Евхаристическое торжество стало поводом вновь обратиться к духовному и пастырскому наследию Аморис Летиция и осмыслить его значение для жизни христианских семей. Размышляя над гимном любви апостола Павла, Лев XIV раскрывает христианское понимание брака как союза любви, духовной близости и самоотдачи, в котором отражается любовь Бога. Супруги день за днем учатся вместе созидать свою жизнь, причем неповторимость каждого раскрывается через дар другого. Так воплощается призвание к непоколебимому замыслу разделить друг с другом и совместно созидать все бытие. Без любви даже самые выдающиеся способности теряют свою подлинную ценность. Человек становится подобен меди звенящей или кимвалу звучащему. Подлинная любовь, подчеркивает Святейший Отец, не возникает внезапно в момент заключения брака. К ней человек готовится с самого детства. Папа Франциск писал в «Аморис Летиция», что каждый человек готовится к браку с самого рождения. Все, что человек получает в семье в годы взросления, должно помочь ему узнать собственную историю и стать способным к принятию на себя полного и окончательного обязательства. Поэтому подготовка к браку не может ограничиваться курсами непосредственно перед свадьбой. Она предполагает длительное воспитание в любви, сопровождающее человека на пути взросления. Особое значение имеют добродетели, среди которых Папа Франциск особо выделяет целомудрие как драгоценное условие для развития искренней межличностной любви. Именно в семейной любви, не избавленной от трудностей, ошибок и падений, но исполненной красоты повседневной жизни, человек учится любить. Верность родителей, их забота друг о друге и о детях становятся свидетельством Евангелия. Такие семьи, живущие своим призванием без громких слов, но порой с поистине героической преданностью, приносят плод, о котором говорит Христос. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Особое призвание семьи — хранить жизнь от зачатия до естественного завершения, принимать детей как дар и оставаться открытой к рождению новой жизни. Не менее важна повседневная духовная жизнь. Семейная молитва и участие в воскресной Евхаристии помогают супругам и детям возрастать в общении с Господом. Так семья становится местом воспитания в вере, а церковь раскрывается как семья семей. В завершение проповеди, оглашенной кардиналом Тагли, прозвучало обращение Святейшего Отца к блаженнейшему Павлу III, патриарху Халдейской католической церкви. В нем подчеркивалось значение общения с преемником Петра как выражение единства в вере. Папа также выразил молитвенную близость верным Халдейской церкви, которые, несмотря на многочисленные испытания, продолжают мужественно свидетельствовать о Христе. Богослужение завершилось молитвой к святому семейству, приведенной в заключительной главе «Аморис Летиция». В ней выражается надежда на то, что семьи станут местами общения и горницами молитвы, подлинными школами Евангелия и малыми домашними церквами.

Последний день встречи иерархов в Ватикане, посвященный апостольскому посланию Папы Франциска о семье, проходил уже без святейшего отца, который находится в эти дни в больнице. Прелаты передали Папе Льву послание духовной близости и любви. «Мы сопровождаем вас молитвой с пожеланиями быстрого восстановления. Припоручаем Господу вас и всех, кто за вами ухаживает. Мы благодарны за то, что вы пожелали провести эту встречу и мотивировали нас к тому, чтобы прислушаться к семьям и к путям наших церквей. Продолжая работу, мы чувствуем, что вы рядом и носим в себе вашу заботу о семьях во всем мире», говорится в письме папе от участников встречи. 13 октября они размышляли на тему христианской семьи как субъекта церковной миссии. Вероник Ланшан, делегат из Франции, работающая в системе душепопечения о семьях, в своем докладе подчеркнула, что христианские семьи не только адресаты пастырской деятельности церкви, они главные участники семейной евангелизации. Причину этого Ланшан видит в том, что на протяжении супружеской жизни люди учатся любить друг друга, несмотря на слабости и ограничения. Их любовь созревает на протяжении всей жизни, подкрепляясь благодатью таинств. В семейной жизни взращиваются такие основополагающие способности, как диалог, прощение, терпение, самоотдача и взаимное уважение. Но главное в том, что семья является местом безоговорочного принятия. Мы не выбираем семью, в которой живем, поэтому учимся жить вместе при всех различиях темпераментов, поколений и жизненных путей. Сохранять семейные узы, несмотря на напряженность, оставлять пространство каждому члену семьи, принимать новоприбывших и заботиться о самых слабых – все это может проявиться в каждой семье, которая старается жить по-евангельски, даже когда ее ситуация не соответствует полностью христианскому идеалу. Нередко люди, далекие от церкви, спонтанно обращаются за поддержкой в своих проблемах, за советом или утешением именно к христианским семьям, поскольку улавливают в них особую внимательность к людям, верность обязательствам и надежду, вселяющую доверие. Поэтому следует еще больше признать их роль в пастырской работе. Ланшан перечислила примеры вовлечения семей в евангелизацию. Это участие пожилых семейных пар в подготовке молодых к таинству брака, создание семейных домов в епархиях, вклад супружеских пар в разработку пастырских ориентиров по работе с разведенными и второбрачными. Со своей стороны кардинал Протейс Ругамва поделился африканским опытом участия семей в евангелизации. В Восточной Африке существует особое служение супружеских пар и семей, подкрепляемое африканской концепцией церкви как семьи и развитием малых христианских общин. Восприятие церкви как семьи способствует сильному чувству принадлежности, которое побуждает церковную общину действовать сообща. Малые христианские общины существуют в Африке с 1970-х годов. Они позволили преобразить церковь в семью семей, где верующие не чужие друг другу, и им проще взаимодействовать, планировать и осуществлять евангелизационную миссию. Внутри этих структур и сформировались особые служения мирян, служение общинных связей, служение таинств, служение экономического развития, служение развитию женщин, служение здоровья семьи и общины, молодежное пасторское служение ради продвижения призваний мирян и монашествующих, включая подготовку будущих пасторских служителей, семей и супружеских пар.

0: В октябре около 50 детей прошли бесплатное офтальмологическое обследование в педиатрическом диспансере Святой Марфы в Ватикане. Акция была приурочена ко Всемирному дню зрения и состоялась при поддержке международного фонда One Sight Essilor Luxottica, содействующего доступу к проверке зрения и обеспечению нуждающихся очками. Детям проверяли зрение и при необходимости подбирали очки. Если выявленные нарушения требовали дополнительной диагностики, врачи рекомендовали пройти дальнейшее обследование. Префект Департамента службы милосердия, президент педиатрического диспансера Святой Марфы, архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин, назвал эту акцию конкретным и действенным проявлением благотворительности. По его словам, помощь должна творчески отвечать на меняющиеся потребности людей, не ограничиваясь разовыми мерами. Нарушения зрения могут затруднять обучение и развитие детей, ограничивая их возможности в будущем. Глава фонда One Sight Essilor Luxottica Андреа Рендина подчеркнул, что доступ к офтальмологической помощи важен не только для здоровья, но и для полноценного развития ребенка. Офтальмолог Валерия Пендино, участвовавшая в акции как доброволец, отметила, что невыявленные в детстве проблемы со зрением могут нарушать развитие одного или обоих глаз. Это подчеркивает важность своевременного обследования детей. В диспансере Святой Марфы медицинскую помощь оказывают около 70 врачей при поддержке 40 добровольцев. По словам руководителя диспансера, сестры Анны Луизы Рицелло, важно развивать и другие направления помощи детям, в частности, логопедию и психомоторную поддержку. Многие дети, растущие в двуязычной среде, нуждаются в занятиях с соответствующими специалистами. Для многих семей диспансер стал постоянным источником поддержки. Здесь медицинская помощь сочетается с заботой о детях, чьи семьи испытывают финансовые трудности.
1: Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 15 октября, Католическая Церковь чтит память святой Терезы Иисуса, Девы и Учителя Церкви. В шестилетнем возрасте Тереза научилась читать, пристрастилась к чтению житий святых. В 20 лет она вступила в кармелитский орден, и вместе с Иоанном Креста они осуществили реформу этого ордена. Особую ценность представляет автобиография как свидетельство духовного пути святой женщины. В автобиографии святая Тереза пишет: «Я не буду говорить о том, о чем не знала бы по моему собственному или чужому опыту. Господу было угодно, чтобы в моей душе с самого раннего детства был запечатлен путь истины». Святая Тереза упоминает о том, что идущие путем молитвы больше других нуждаются в руководстве, и чем выше их духовность, тем острее эта нужда. Святая Тереза Иисуса умерла 15 октября 1582 года. Сегодня Католическая Церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Антония Жуковского. Он служил в Благовещенске, Барнауле, Новониколаевске и Иркутске. Арестован в 1926 году, расстрелян в новосибирской тюрьме 12 октября 1937 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Римский благополучно провел ночь в больнице, он поднялся и позавтракал. Об этом в телеграм-канале сообщила 15 октября пресс-служба Святейшего Престола, информируя о состоянии здоровья папы Льва XIV, госпитализированного в больницу Джемелли в связи с операцией 13 октября. 14 октября зал печати сообщил новые сведения о состоянии здоровья папы после проведенной накануне операции. Святейший Отец прошел предусмотренные после операции обследования, анализы крови и рентгенографию грудной клетки. Результаты подтверждают, что послеоперационный период протекает благоприятно. Показатели находятся в пределах нормы для данного вида хирургического вмешательства. Святейший Престол передал информацию, предоставленную доктором Луиджи Карбоне, директором Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, и профессором Стефано Маргариторе, руководителем медицинской бригады торакальной хирургии, которая 13 октября провела папе Льву XIV операцию по удалению нижней доли правого легкого, пораженной аденокарциномой, с применением видеоассистированной техники. Святейший Отец прошел курс дыхательной физиотерапии и начал ходить по палате. Он возобновил обычное питание, позавтракал и пообедал. Послеоперационный период протекает в соответствии с прогнозом, говорится в сообщении зала печати. Папа обратился с заключительным посланием к участникам встречи, приуроченной к десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». «Дорогие братья в епископстве, дорогие семьи, братья и сестры, как вы знаете, в эти дни я не мог быть среди вас. От всего сердца благодарю за молитвы и за работу, которую вы проделали вместе». То, что вы делились своим опытом и внимательно слушали друг друга, поистине дар для всей Церкви. Я особенно признателен семьям, рассказавшим о своих радостях, трудностях и надеждах, равно как и главам восточных католических церквей и председателям епископских конференций, за подготовительную работу и за время, которое они посвятили этой встрече. Я ознакомлюсь с итогами вашей работы и дискуссии и в свое время изложу свои мысли. Тем временем прошу вас начать делиться увиденным и полученным со своими епископскими конференциями и епархиями и продолжать провозглашать Евангелие вместе с семьями, черпая от богатства Amoris Laetitia. Я особенно надеюсь, что сами семьи будут еще активнее участвовать в жизни и миссии ваших поместных церквей и помогут вам распознать те дороги, по которым нужно пройти. Когда вы вернетесь домой, прошу заверить всех членов ваших общин в моей духовной близости и передать слова ободрения, припоручая каждого из вас покровительству святого семейства из Назарета. Я прошу молиться обо мне, как я молюсь о вас. С радостью преподаю всем апостольское благословение.

14 октября, в 10-ю годовщину апостольского увещания Папы Франциска «Аморис Летиция» – «Радость любви», на площади Святого Петра в Ватикане состоялась торжественная святая месса. Во время богослужения кардинал Луис Антонио Тагли, декан коллегии кардиналов, огласил проповедь Папы Льва XIV, подготовленную Святейшим Отцом, который находится на лечении в римской клинике Джемелли. Евхаристическое торжество стало поводом вновь обратиться к духовному и пастырскому наследию Аморис Летиция и осмыслить его значение для жизни христианских семей. Размышляя над гимном любви апостола Павла, Лев XIV раскрывает христианское понимание брака как союза любви, духовной близости и самоотдачи, в котором отражается любовь Бога. Супруги день за днем учатся вместе созидать свою жизнь, причем неповторимость каждого раскрывается через дар другого. Так воплощается призвание к непоколебимому замыслу разделить друг с другом и совместно созидать все бытие. Без любви даже самые выдающиеся способности теряют свою подлинную ценность. Человек становится подобен меди звенящей или кимвалу звучащему. Подлинная любовь, подчеркивает Святейший Отец, не возникает внезапно в момент заключения брака. К ней человек готовится с самого детства. Папа Франциск писал в «Аморис Летиция», что каждый человек готовится к браку с самого рождения. Все, что человек получает в семье в годы взросления, должно помочь ему узнать собственную историю и стать способным к принятию на себя полного и окончательного обязательства. Поэтому подготовка к браку не может ограничиваться курсами непосредственно перед свадьбой. Она предполагает длительное воспитание в любви, сопровождающее человека на пути взросления. Особое значение имеют добродетели, среди которых Папа Франциск особо выделяет целомудрие как драгоценное условие для развития искренней межличностной любви. Именно в семейной

И вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Особое призвание семьи — хранить жизнь от зачатия до естественного завершения, принимать детей как дар и оставаться открытой к рождению новой жизни. Не менее важна повседневная духовная жизнь. Семейная молитва и участие в воскресной Евхаристии помогают супругам и детям возрастать в общении с Господом. Так семья становится местом воспитания в вере, а церковь раскрывается как семья семей. В завершение проповеди, оглашенной кардиналом Тагли, прозвучало обращение Святейшего Отца к блаженнейшему Павлу III, патриарху Халдейской католической церкви. В нем подчеркивалось значение общения с преемником Петра как выражение единства в вере. Папа также выразил молитвенную близость верным Халдейской церкви, которые, несмотря на многочисленные испытания, продолжают мужественно свидетельствовать о Христе. Богослужение завершилось молитвой к святому семейству, приведенной в заключительной главе «Аморис Летиция». В ней выражается надежда на то, что семьи станут местами общения и горницами молитвы, подлинными школами Евангелия и малыми домашними церквами.

последний день встречи иерархов в Ватикане, посвященный апостольскому посланию Папы Франциска о семье, проходил уже без Святейшего Отца, который находится в эти дни в больнице. Прелаты передали Папе Льву послание духовной близости и любви. «Мы сопровождаем вас молитвой с пожеланиями быстрого восстановления. Припоручаем Господу вас и всех, кто за вами ухаживает. Мы благодарны за то, что вы пожелали провести эту встречу и мотивировали нас к тому, чтобы прислушаться к семьям и к путям наших церквей. Продолжая работу, мы чувствуем, что вы рядом и носим в себе вашу заботу о семьях во всем мире», говорится в письме папе от участников встречи. 13 октября они размышляли на тему христианской семьи как субъекта церковной миссии. Вероник Ланшан, делегат из Франции, работающая в системе душепопечения о семьях, в своем докладе подчеркнула, что христианские семьи не только адресаты пастырской деятельности церкви, они главные участники семейной евангелизации. Причину этого Ланшан видит в том, что на протяжении супружеской жизни люди учатся любить друг друга, несмотря на слабости и ограничения. Их любовь созревает на протяжении всей жизни, подкрепляясь благодатью таинств. В семейной жизни взращиваются такие основополагающие способности, как диалог, прощение, терпение, самоотдача и взаимное уважение. Но главное в том, что семья является местом безоговорочного принятия. Мы не выбираем семью, в которой живем, поэтому учимся жить вместе при всех различиях темпераментов, поколений и жизненных путей. Сохранять семейные узы, несмотря на напряженность, оставлять пространство каждому члену семьи, принимать новоприбывших и заботиться о самых слабых – все это может проявиться в каждой семье, которая старается жить по-евангельски, даже когда ее ситуация не соответствует полностью христианскому идеалу. Нередко люди, далекие от церкви, спонтанно обращаются за поддержкой в своих проблемах, за советом или утешением именно к христианским семьям, поскольку улавливают в них особую внимательность к людям, верность обязательствам и надежду, вселяющую доверие. Поэтому следует еще больше признать их роль в пастырской работе. Ланшан перечислила примеры вовлечения семей в евангелизацию. Это участие пожилых семейных пар в подготовке молодых к таинству

брака, создание семейных домов в епархиях, вклад супружеских пар в разработку пастырских ориентиров по работе с разведенными и второбрачными. Со своей стороны кардинал Протейс Ругамва поделился африканским опытом участия семей в евангелизации. В Восточной Африке существует особое служение супружеских пар и семей, подкрепляемое африканской концепцией церкви как семьи и развитием малых христианских общин. Восприятие церкви как семьи способствует сильному чувству принадлежности, которое побуждает церковную общину действовать сообща. Малые христианские общины существуют в Африке с 1970-х годов. Они позволили преобразить церковь в семью семей, где верующие не чужие друг другу, и им проще взаимодействовать, планировать и осуществлять евангелизационную миссию. Внутри этих структур и сформировались особые служения мирян, служение общинных связей, служение таинств, служение экономического развития, служение развитию женщин, служение здоровья семьи и общины, молодежное пасторское служение ради продвижения призваний мирян и монашествующих, включая подготовку будущих пасторских служителей, семей и супружеских пар.

0: В октябре около 50 детей прошли бесплатное офтальмологическое обследование в педиатрическом диспансере Святой Марфы в Ватикане. Акция была приурочена ко Всемирному дню зрения и состоялась при поддержке международного фонда One Sight EssilorLuxottica, содействующего доступу к проверке зрения и обеспечению нуждающихся очками. Детям проверяли зрение, при необходимости подбирали очки. Если выявленные нарушения требовали дополнительной диагностики, врачи рекомендовали пройти дальнейшее обследование. Префект Департамента службы милосердия, президент педиатрического диспансера Святой Марфы, архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин, назвал эту акцию конкретным и действенным проявлением благотворительности. По его словам, помощь должна творчески отвечать на меняющиеся потребности людей, не ограничиваясь разовыми мерами. Нарушения зрения могут затруднять обучение и развитие детей, ограничивая их возможности в будущем. Глава фонда One Sight EssilorLuxottica Андреа Рендина подчеркнул, что доступ к офтальмологической помощи важен не только для здоровья, но и для полноценного развития ребенка. Офтальмолог Валерия Пендино, участвовавшая в акции как доброволец, отметила, что невыявленные в детстве проблемы со зрением могут нарушать развитие одного или обоих глаз. Это подчеркивает важность своевременного обследования детей. В диспансере Святой Марфы медицинскую помощь оказывают около 70 врачей при поддержке 40 добровольцев. По словам руководителя диспансера, сестры Анны Луизы Рицелло, важно развивать и другие направления помощи детям, в частности, логопедию и психомоторную поддержку. Многие дети, растущие в двуязычной среде, нуждаются в занятиях с соответствующими специалистами. Для многих семей диспансер стал постоянным источником поддержки. Здесь медицинская помощь сочетается с заботой о детях, чьи семьи испытывают финансовые трудности.
1: Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!